0: Спасибо.
1: У него курдома нема. Да, Настя?
0: Вы как раз свои дома. Возле дома и бабе.
2: Черт.